0: Мгновенно свободная на гарантии.
1: MyFM.
2: Facebook MyFM
3: @98 MyFM Bandung.